Без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-21 градус. В течение дня 32-35 со знаком плюс.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-21 градус. В течение дня 32-35 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-21 градус. В течение дня 32-35 со знаком плюс.

при цене арсенал. На мне харизма, с ней улыбка, крайне крепкий вокал. Вообще не помню свои сны, но не скажу, что устал. И чтоб поднять свой охват, мне не нужен скандал. Нет. Пишу стихи на запотевшем окне, пойми мне баски с пацаном.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-21 градус. В течение дня 32-35 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-21 градус. В течение дня 32-35 со знаком «плюс».

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-21 градус. В течение дня 32-35 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. Не быть сторонними наблюдателями, а включиться в уборочную. Такую задачу местным депутатам озвучила Наталья Качанова. Барановичский район преодолел рубеж в 100 тысяч тонн намолота зерна. Об этом и другом подробнее. Депутаты не должны быть сторонними наблюдателями во время жатвы. Таким мнением поделилась председатель Совета Республики Наталья Качанова. Она напомнила, на селекторном совещании глава государства поставил задачу включиться каждому и сделать все для того, чтобы урожай, который сегодня стоит на полях, был убран. Текущие результаты пока радуют, но предстоит еще достаточно много работы, отметила спикер. Народным избранникам нужно видеть, как трудятся люди, как они обеспечены питанием, какие, возможно, есть проблемы, чтобы подсказать это местным органам власти и быстро устранить недостатки, подытожила Наталья Качанова. Барановичский район стал третьим в Брестской области, преодолевшим рубеж в 100 тысяч тонн намолота зерна. Рекордной отметки аграрии достигли 4 августа. Как сообщила заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Татьяна Савось, средняя урожайность колосовых составляет 52,2 центнера с гектара. К слову, Петр Пархомчик поставил задачу аграриям выйти на валовой сбор в 200 тысяч тонн. Высокие результаты показывают лидеры жатвы. По последним данным, водитель предприятия «Крошин» Вячеслав Трус перевез свыше 4 тысяч тонн зерна. Кроме того, два экипажа комбайнеров получили более 2 тысяч тонн. Это Игорь Гаврик и Александр Ярош. Сезон расширенной продажи товаров для учащихся уже начался и продлится до середины октября. В магазинах Брестской области развернуты отделы, в которых представлен широкий ассортимент одежды, обуви, канцелярии и рюкзаков. По сентябрь торговые точки проводят различные акции со скидками от 5 до 30%. Основными поставщиками выступают более 20 белорусских предприятий. Для каждой возрастной группы доступно от 5 до 40 моделей. По информации облисполкома, в Барановичах школьные базары организуют 14, 15, 21 и 22 августа. Продолжаем выпуск. За 7 месяцев в службу «Одно окно» Барановичского горосполкома обратились 26

0: 683 гражданина. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 24,6%. Специалисты многофункционального центра принимают документы по 227 административным процедурам, рассказал начальник службы Михаил Шляков. Наиболее частые – регистрация договора найма, аренды, жилого помещения, частного жилищного фонда и дополнительных соглашений к нему – 3397 заявлений. Пик посещений граждан в июле пришелся на среду. По времени на период с 11 до 13 часов. По словам Михаила Шлякова, для комфорта клиентов имеется услуга предварительной регистрации. Население оценило удобство и экстерриториального принципа. За январь-июль направлено 122 запроса. В 11 раз увеличилось количество обращений, поданных в электронном виде посредством портала «Е-послуга». С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации читайте на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-21 градус. В течение дня 32-35 со знаком «плюс».

0: Реклама. Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Барановичах. Текстильная 16А. Автосеть. За шинами к нам.
1: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня с 7 по 9 августа скидки до 90% в магазине «Белвест» в Барановичах на Баранова 8. Очень низкие цены и огромный выбор ассортимента. Приходите, Баранова 8, магазин «Белвест».
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина 32. 8 августа в 12:00.
3: Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Мы завсюды клопотимся об наших детях. Тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
5: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-21 градус. В течение дня 32-35 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня с 7 по 9 августа скидки до 90% в магазине «Белвест» в Барановичах на Баранова 8. Очень низкие цены и огромный выбор ассортимента. Приходите. Баранова 8, магазин «Белвест».
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина 32. 8 августа в 12:00.
4: Акция «Скидочная пора» с 1 по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
7: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. Общая концепция создания Академии интеллектуальных технологий одобрена главой государства. Август претендует на статус самого жаркого месяца 2026 и готов побить температурные рекорды. Об этом и другом подробнее. Общая концепция создания Академии интеллектуальных технологий одобрена главой государства. Александр Лукашенко поддержал идею создания в стране университета будущего, который должен стать ключевым инструментом обеспечения технологического суверенитета страны. В детальном обсуждении данного вопроса во Дворце независимости приняли участие руководство правительства, администрация президента, Национальной академии наук, а также руководители ряда министерств и ведущих вузов страны. Как отметил по итогам совещания министр образования Андрей Иванец, массового набора в Академию интеллектуальных технологий не будет. Ставка делается на точечность. Не более 15 человек на каждый вектор. Стать студентами нового образовательного центра смогут выпускники колледжей и Национального детского технопарка, а также студенты вузов. Государство готово вкладывать финансовые ресурсы в подготовку перспективных специалистов. Александр Лукашенко поручил в течение недели внести финальную версию проекта соответствующего указа на подписание. В Брестской области продолжается комплексная подготовка учреждений образования к началу 2026-2027 учебного года, сообщил заместитель председателя облсполкома Виктор Рафалович. Ремонтные работы идут в плановом режиме. Часть объектов уже полностью готова. Остальные завершат до 20 августа. На капитальное и текущее обновление направлено 82 миллиона рублей. Капитальным охвачено 39 учреждений области, текущим – 1049. Также к началу учебного года завершат обустройство спортивной площадки на территории гимназии номер 3 в Барановичах, а в октябре откроют после реконструкции футбольный стадион Жемчужинской средней школы Барановичского района, отметил Виктор Рафалович. Продолжается оснащение школ видеонаблюдением. Камеры установлены более чем в 50% учреждений. Продолжаем выпуск. Республиканский конкурс «Семья года 2026» стартовал в Беларуси. По 18 сентября во всех областях Беларуси и в Минске пройдут отборочные этапы, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Победители представят свои регионы в финале, который состоится 10 октября в Минске. В ходе конкурса пары с детьми презентуют творческий проект, отражающий

0: «Формулу счастья», где расскажут о своих традициях, увлечениях, а также заявят социальный проект, посвященный Году белорусской женщины. В этом году жюри оценило 632 союза, в Брестской области – 82. Инициатива проводится в седьмой раз. Впервые он состоялся в 2012-м и за это время стал доброй традицией. Август претендует на статус самого жаркого месяца 2026-го и готов побить температурные рекорды. За первые дни августа температура воздуха в стране прогревалась до 36,3 градуса в областном центре Брещины. 1 августа на 10 метеостанциях были побиты суточные максимумы, в том числе в Бресте, Ганцевичах, Ивацевичах и Пинске. Обновить высший показатель лета в Барановичах пока не удалось. Сейчас лидерство удерживает день 29 июня. Тогда столбик термометра достиг плюс 36,3 градуса, рассказал начальник метеостанции Анатолий Салтыков. По его словам, в ближайшие дни погода продолжит радовать белорусов теплом не по сезону. Белгидромет объявил красный уровень опасности в Беларуси на ближайшие дни из-за экстремальной жары.
1: Первые дни августа температурные показатели превысили климатическую норму. И на текущей рабочей неделе, благодаря поступлению очень теплых воздушных масс с юго-запада Европы, жара сохранится. В целом, на фоне области повышенного атмосферного давления будет солнечно. Днем столбики термометров с легкостью могут преодолеть не только 30-градусные отметки, но и достигнуть опасных плюс 35 и выше. Синоптиками объявлен красный уровень опасности в ближайшие дни. Максимальная температура воздуха 5 августа достигнет плюс 35, плюс 38 градусов. Днем 6 августа столбики термометров приблизятся к 35-40 градусам. Важно не находиться под прямыми солнечными лучами в пиковые часы, носить головные уборы и пить воду. К пятнице погода возьмет курс на улучшение. Правда, в результате адвекции более свежего воздуха немного похолодает.
0: В Барановичах 5 августа возможны громкие звуки и хлопки. В течение дня на Барановичской ТЭЦ будут проводиться работы по пневмопродувке газопроводов. Поводов для беспокойства нет. Это плановый технологический процесс, который проходит под контролем специалистов. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
2: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-21 градус. В течение дня 32-35 со знаком «плюс».

0: Реклама. Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Барановичи ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Реклама.
1: Мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Кухня, шкаф-купе или гардеробная – все это спроектирует и изготовит для вас компания «ЮКОС Мебель». Качество собственного высокотехнологичного производства подтверждено сертификатом Белорусской торгово-промышленной палаты. Для вашего удобства покупку можно оформить в рассрочку через народный кредит со ставкой всего 4%. Доверьтесь «ЮКОС Мебель» – компании с многолетним опытом безупречной работы.
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня с 7 по 9 августа. Августа скидки до 90% в магазине «Белвест» в Барановичах на Баранова 8. Очень низкие цены и огромный выбор ассортимента. Приходите, Баранова 8, магазин «Белвест».
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-21 градус. В течение дня 32-35 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюды клопотимся об наших детях. Тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Школа уже близко. В магазине «Красная цена» стильные и модные пиджаки и брюки, свитеры и джемперы, обувь и рюкзаки. За школьной формой в магазин «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж. Учебный год без хлопот.
2: Многопрофильный медицинский центр «Ультраклиник» предоставляет широкий спектр услуг. Консультации опытных специалистов, диагностика на современном высокотехнологичном оборудовании, все виды анализов, обслуживание по страховке. «Ультраклиник», Барановичи, Смоленская, 12А, без выходных. Телефон 7699.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. От того, как выстроена работа между властью и населением, во многом зависит благополучие людей и их качество жизни. Справедливое отношение к гражданам – главное в работе депутатов. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова. Неподвластных вопросов для народных избранников нет. Должна быть личная вовлеченность в поддержку уборочной страды, закрепление кадров и развитие социальной инфраструктуры, совершенствование торгового и медицинского обслуживания, а также чуткое и внимательное отношение к обращениям без формализма и отписок. По каждому из векторов стоит усиливать работу. Накануне спикер посетила Жировичи, где прошла выездная встреча с представителями депутатских корпусов. Такой формат позволяет видеть решение многих направлений изнутри и оперативно реагировать на запросы белорусов. В плановом режиме. На Брещине продолжается комплексная подготовка учреждений образования к 1 сентября. Помимо капитальных и текущих ремонтов, укрепляется материально-техническая база школ, гимназий и лицеев. Как отметил заместитель председателя облсполкома Виктор Рафалович, закупается оснащение для компьютерных классов. Обновлено 12 кабинетов. Пищеблоки региона получили 9 комплектов холодильного технологического оборудования. Если говорить о педагогическом составе, то укомплектованность кадрами достигает 98%. Вакантные ставки будут закрываться за счет прибытия 540 молодых специалистов, включая 42 целевика. Не обойдется без привлечения учителей пенсионного возраста, отметил заместитель председателя. Особое внимание безопасной дороге ребят от дома до школы. В новом учебном году для перевозки 12 200 обучающихся будет задействовано 316 школьных автобусов, в том числе 49 новых. В Барановичах граждан, готовящихся

0: Барановичского горосполкома. Специалисты оценят имеющиеся документы. В случаях, когда они содержат неполное сведение, а самостоятельное получение необходимых данных затруднительно в силу удаленности бывшего работодателя или его ликвидации, помогут неработающему заявителю направить запросы в архивы и в госорганы иностранных государств. Обратиться необходимо по адресу Барановичи, улица Грибоедова, 12, понедельник, среда, пятница, с 8 до 13 часов, вторник, четверг, с 14 до 17, кабинеты номер 9, 11, 13, 14, 15 и 21. Во вторник, с 17 до 20.00, содействие окажет дежурный специалист. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-21 градус. В течение дня 32-35 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.
2: Баранович FM. Радио нашего города.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 19-21 градус. В течение дня 32-35 со знаком плюс.

0: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
1: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
2: Реклама.
3: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
1: Реклама.
2: Мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Кухня, шкаф-купе или гардеробная – все это спроектирует и изготовит для вас компания «ЮКОС Мебель». Качество собственного высокотехнологичного производства подтверждено сертификатом Белорусской торгово-промышленной палаты. Для вашего удобства покупку можно оформить в рассрочку через народный кредит со ставкой всего 4%. Доверьтесь «ЮКОС Мебель» – компании с многолетним опытом безупречной работы.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM.
1: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.
0: Баранович FM новости.
2: В Барановичах 10:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Каравай-миллионники доставили во Дворец Независимости. В Брестской области за полгода отремонтировали 200 километров местных дорог. Об этом и другом подробнее. Символ достижения. Брестская и Минская области доставили каравай-миллионники этого года во Дворец Независимости. Совсем скоро к ним присоединится и Гродненщина. Согласно традиции, которая зародилась во время уборочной кампании 2022, изящно выполненные изделия от аграриев в честь первого миллиона тонн молочного зерна адресуют президенту. В качестве экспонатов их размещают в зале торжественных церемоний. Шедевры кулинарного искусства достигают десятков килограммов веса. У каждого региона символический экземпляр, особенный, с местным колоритом. Напомним, Брещина преподнесла такой подарок главе государства 31 июля во время рабочей поездки Александра Лукашенко в Березовский район и задала, исходя из успехов на полях, серьезную планку для остальных тружеников. Как сообщил телеграм-канал Пол-Первого, пока самый высокий каравай первого региона. В Брестской области за 6 месяцев отремонтировали 200 километров местных дорог. Задание на весь 2026 год более 400 километров, рассказал заместитель генерального директора Брестоблдорстрой Сергей Демко. По его словам, из общего количества модернизированных магистралей 180 километров введены в эксплуатацию, то есть полностью оформлены документально. Касательно инфраструктуры в сельских населенных пунктах, специалист уточнил, что в первом регионе 214 агрогородков, и ко всем из них проложены проезды с асфальтобетонным покрытием. В Барановичском районе 38 подростков помогают аграриям во время уборочной. Это учащиеся школ и колледжей, сообщила первый секретарь райкома БРСМ Анастасия Харченко. В основном они работают на зерносушильных комплексах и других производственных площадках предприятий АПК. Как отметила лидер молодежи, для многих ребят это первый трудовой опыт, который, несомненно, воспитывает ответственность, дисциплину и самостоятельность. Всего в Брестской области сформировано 140 сельскохозяйственных отрядов, в которых задействованы 1833 человека. К слову, данная группа в первом регионе входит в топ по численности, уступая лишь сервисным объединениям. Продолжаем выпуск. Экономия времени, прозрачность, юридическая сила – все это преимущество программного комплекса «Одно окно» на портале «Е-послуга». Данный сервис позволяет гражданам подавать заявления, прикреплять

0: документы и получать решения по административным процедурам в электронном виде, исключая необходимость личного посещения госорганов. Удобство такого варианта оценили и местные жители. Так, за 7 месяцев текущего года в одно окно Барановичского горосполкома поступило 102 онлайн-запроса, в то время как за аналогичный период 2025-го их было только 9. Об этом рассказал начальник службы Михаил Шляков. По его словам, самой востребованной опцией среди населения остается постановка ребенка в детский сад в дистанционном формате. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 32-35 градусов. Вечером 26-28. Ночью ожидается 23-25 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Время сочной выгоды. Новое кафе «Кофе Пью» на Притыцкого, 77А.
2: Горячая, ароматная корочка-гриль с хрустящей золотистой корочкой уже ждет вас. А еще нежные крылышки, сочные бедрышки, шаурма с разными добавками и фирменным соусом. Купить 10 порций шаурмы и 11 бесплатно.
1: Кафе «Кофе Пью» еще и на Парковой, возле Грошика.
2: Предзаказ по телефону МТС, код 29-882-77-66. 10 минут, и ваш заказ готов. Приезжай, забирай, наслаждайся.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Барановичи FM.
5: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 32-35 градусов. Вечером 26-28. Ночью ожидается 23-25 со знаком «плюс».

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Реклама.
2: Многопрофильный медицинский центр «Ультраклиник» предоставляет широкий спектр услуг. Консультации опытных специалистов, диагностика на современном высокотехнологичном оборудовании, все виды анализов, обслуживание по страховке. «Ультраклиник», Барановичи, Смоленская, 12А, без выходных. Телефон 76-99.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Добрый день, друзья! Эфирное время 11.11. На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем. Знаете, сегодня дневной эфир я хочу начать с одного вопроса. А вы вообще верите в случайности? Ну вот серьезно, вы, да, к примеру, вышли сегодня из дома на 2 минуты раньше обычного, и именно сегодня встретили человека, которого не видели лет 10. Случайность? Или же, к примеру, решили поехать другой дорогой и неожиданно увидели место, мимо которого раньше проезжали сотни раз, но почему-то никогда не замечали. Знаете, у меня иногда складывается ощущение, что жизнь очень любит такие маленькие сюрпризы. Причем они происходят именно тогда, когда мы их совсем не ждем. И вот интересно, если сейчас попросить каждого из вас вспомнить какой-нибудь важный поворот жизни, очень часто оказывается, что все начиналось с какой-то мелочи. А кто-то случайно перепутал аудиторию в университете и познакомился с будущими друзьями. Кто-то опоздал на автобус и встретил свою любовь. А кто-то однажды сказал простое «да» совершенно случайному предложению и, к примеру, сменил профессию или даже город проживания. Вот об этом сегодня в дневном эфире мы с вами и поговорим. О тех самых случайностях, которые иногда оказываются совсем не случайными. А пока вы начинаете размышлять и раскапывать свои случайности из жизни, мы включаем музыку для ваших размышлений.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: Заказывай доставку в «Бургер Кинг» со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Баранович FM.
4: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

выбираю тебя, навод коли ты стратил апошнюю мету. Выбираю, коли отчуваешь себе одиноким. Буду побач и днем, и ночью, и зном запалю огонь у твоих в очах.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Говорим мы сегодня о случайностях, друзья. Да-да, а ведь иногда лучшие идеи рождаются совершенно неожиданно. И у меня есть для вас увлекательная история. Дело было в 19 веке. В одном американском ресторане посетитель постоянно жаловался, что картошка слишком толстая. Повар в один раз разозлился и очень тонко нарезал картофель, обжарил почти до хруста, щедро посолил и отправил блюдо обратно в зал с мыслью: «Но теперь-то точно тебе не понравится то, что ты так просил». А получилось наоборот. Посетитель пришел в восторг, и так появились картофельные чипсы. Конечно, историки до сих пор спорят, насколько эта история точна до мелочей, но, согласитесь, сама идея, в принципе, замечательная. Иногда то, что кажется ошибкой или даже неудачей, неожиданно становится началом чего-то нового. Поэтому, если сегодня что-то пойдет у вас совсем не по плану или не совсем по плану, кто знает, может быть, именно это потому и окажется лучшей частью вашего дня. Ну и сразу же задаем вам вопрос, а когда вы в последний раз задумывались о случайностях, которые будто бы вовсе и не случайности? И были ли в вашей жизни такие удивительные моменты, случайные моменты, которые вы до сих пор вспоминаете и удивляетесь? Ну как такое могло произойти? Пишите нам, у нас работает смс-портал, короткий номер 9946 или вайбер 8033-617-9946. С удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. Ну а пока продолжаем эфир хорошей музыкой.

0: сотрудничества Беларуси и Китая с 9 по 11 сентября в Минском центре Белэкспо состоится выставка товаров и услуг из Поднебесной. В этом году мероприятие отмечает 5-летний юбилей. Предполагается участие около 100 ведущих китайских компаний. Экспозиция охватит широкий спектр направлений. Автомобили и автокомпоненты, машиностроение и интеллектуальное производство, медицинское оборудование, высокоточные станки и комплектующие, бытовая техника и потребительская электроника, строительные материалы, металлоизделия, интеллектуальное сельское хозяйство, финансовые услуги, логистика и другие. Параллельно пройдут переговоры по закупкам, отраслевые семинары и инвестиционные форумы. Все это представляет собой высококачественную площадку для торгово-экономических связей между Белоруссией, Китаем и странами Евразии. По приглашению министра внутренних дел в нашу страну прибыла делегация Министерства общественной безопасности Вьетнама. В ее составе дети сотрудников, которые погибли или получили ранения при исполнении служебного долга. Подобные визиты стали традицией. Они подтверждают высокий уровень сотрудничества и дружбы между правоохранительными ведомствами двух стран. Посещение знаковых мест Беларуси, множество познавательных мероприятий, знакомство с деятельностью органов внутренних дел и внутренних войск МВД, общение с министром внутренних дел. Программа пребывания разнообразна и продумана до мелочей. Гости уже побывали на Могилевщине. Также запланировано посещение Минщины, Гродненского и Брестского регионов. Профсоюз работников агропромышленного комплекса и БРСМ чествуют героев жатвы. Накануне столовичи «Агро» посетили председатель Барановичской районной профсоюзной организации работников АПК Илона Позняк и первый секретарь районного комитета БРСМ Анастасия Харченко. Прямо в поле принимал поздравления молодой водитель столовичи «Агро» Андрей Березовский, который перешагнул планку в 2000 тонн зерна. Это второй результат в Барановичском районе среди молодежи. Слова благодарности за труд и подарки также были адресованы семейному экипажу комбайнеров. Отец Александр Уласень и сын Олег как напарники работают впервые. В их копилке уже свыше 1400 тонн зерна. Отмечен также молодой экипаж Андрея Середы и Евгения Нестеровича. Для них жатва 2026 – первое боевое крещение. В районе свыше 3000 тонн зерна перевезли три водителя. Один преодолел рубеж в 4000 тонн. 54 экипажа намолотили по 1000 тонн и два более 2000, сообщила Илона Позняк. Продолжаем выпуск. «Беларусьфильм» запустил производство «Детектив 1991». В основе сюжета повесть современного белорусского писателя Андрея Федоренко. Двое воинов-интернационалистов находят в Афганистане древние сокровища и тайно вывозят их в Советский Союз. В 1991-м украшения обнаруживают в белорусском городке. География съемок огромная. Минск, Пуховичи, Заславль и не только. Режиссер Кирилл Халецкий лично отсмотрел почти 6500 заявок на роли. Будут выпущены 4 серии по 44 минуты и полнометражная версия. Премьера фильма запланирована на 2027 год. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 32-35 градусов. Вечером 26-28. Ночью ожидается 23-25 со знаком «плюс».

снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире Баранович FM. И пришло время заглянуть к звездам. И сегодня они, кажется, решили немного похулиганить, потому что главный совет почти для всех знаков один. Не пытайтесь контролировать абсолютно все. Иногда самые приятные события происходят тогда, когда жизнь сама немного меняет наши планы. Но звучит пока что как-то очень неопределенно. Поэтому давайте заглядываем в гороскоп, что скажут звезды каждому знаку зодиака. Овны. Если сегодня что-то пойдет не по расписанию, не спешите расстраиваться. Есть шанс, что именно эта неожиданность окажется самой удачной частью дня. Тельцы. Обратите внимание на случайные встречи. Даже короткий разговор в очереди или в магазине может подарить интересную идею или хорошее настроение. Вот так-то да, случайности не случайны, так как и разговоры, встречи. Все может стать источником вдохновения. Близнецы. Сегодня смело соглашайтесь на спонтанное предложение. Конечно, если вам вдруг предложат полететь на Марс, лучше все-таки уточнить детали. А вот прогулка после работы или чашка кофе с друзьями могут стать отличной идеей. Раки. Не удивляйтесь, если сегодня неожиданно напомнит о себе человек, с которым вы давно не общались. Иногда жизнь сама знает, кого стоит вернуть в нашу историю. Как интересно звучит. Идем дальше. Львы. Сегодня можно позволить себе немного импровизации. Не бойтесь изменить маршрут, попробовать новое кофе или кафе, или просто сделать что-то не так, как обычно. Девы, если вы привыкли все планировать до мелочей, попробуйте оставить хотя бы полчаса без расписания. Кто знает, может быть, именно в эти 30 минут случится что-то неожиданно приятное. Весы. Сегодня удача любит любопытных. Загляните туда, где еще не были. Откройте книгу, которую давно откладывали. Или познакомьтесь с человеком, с которым обычно только здоровались. Вот такое вам прям... вам нужно уже не думать, действовать. Весы, если давно размышляли что-то начать, сегодня самое время. Скорпионы. Не ищите скрытый смысл во всем, что происходит. Иногда хорошее настроение – это просто хорошее настроение. И это тоже отличный подарок дня. Стрельцы. Сегодняшний день словно создан для маленьких приключений. Даже если это всего лишь новая дорога домой. Иногда именно такие мелочи делают день интереснее. Козероги. Сегодня звезды советуют чуть меньше переживать о результате и чуть больше получать удовольствие от процесса. Не все ценное можно заранее просчитать. Вот такое важное напоминание. Действительно. Водолеи. Будьте внимательны к мелочам. Иногда интересная идея приходит во время самой обычной прогулки или случайного разговора. Рыбы. Если сегодня жизнь предложит небольшой сюрприз, не спешите говорить «это не вовремя». Возможно, именно этот сюрприз через пару месяцев вы будете вспоминать с улыбкой. Вот такие предсказания от звезд всем знакам. Ну а вообще пусть сегодняшний день подарит каждому из нас хотя бы одну приятную случайность. А если вечером вы поймаете себя на мысли «как хорошо, что все получилось именно так», значит звезды сегодня были на вашей стороне.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.

Ну что ж, друзья, без 5:12 на студийных, значит, мы приближаемся к полудню, и впереди у нас с вами еще целых 2 часа дневного эфира и очень-очень много интересного. Совсем скоро, в начале следующего часа, расскажу вам о том, чем же интересна дата 5 августа, какие праздники у нас сегодня отмечаются. Также продолжим говорить о случайностях. Случайности не случайны, есть такое выражение. И задумайтесь уже сейчас, случались ли случайности в вашей жизни такие, которые меняли жизнь на до и после. Конечно, в хорошем смысле. Ну а также хорошая новость этого дня. Сегодня в дневном эфире мы разыграем вкуснейшую шаурму от Донер Рум.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 32-35 градусов. Вечером 26-28. Ночью ожидается 23-25 со знаком плюс.

0: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12.00.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет всем. Начало нового часа. И у нас улыбка на лице, конечно. 12.11 на студийных, 5 августа на календаре. И мы продолжаем. Самое время узнать, какие же праздники отмечаются именно сегодня, 5 августа. Давайте, поехали, узнаем что-нибудь новенькое. Итак, сегодня отмечается Международный день светофора. Празднование приурочено к установке первого светофора в американском городе Кливленде 5 августа 1914 года. Представьте себе, более века назад какой-то смелый инженер решил, что хватит людям играть в кто кого на перекрестках, и изобрел устройство, которое стало нашим самым терпеливым регулировщиком. В современном мире действительно невозможно уже представить себе оживленные перекрестки без светофора, потому что начался бы хаос. Ну а в этот день во многих странах проводятся акции по безопасности дорожного движения, детские викторины и даже флешмобы в цветах светофора. Поэтому, друзья, сегодня, наверное, мы как можем отметить этот праздник? Быть внимательнее на светофорах. И это уже будет отличным отмечанием этого праздника. Идем дальше. Еще один праздник – День блогера. Кто бы мог подумать, что профессия, которая еще не существовала, ну, каких-то 30, а может даже 20 лет назад, получит свой официальный день. День блогера впервые отметили в США, и теперь он распространился по всему миру. Этот праздник тех, кто превратил личные дневники в глобальную индустрию, кто научил нас, что каждый может быть и журналистом, и критиком, и экспертом, и звездой одновременно. Но, конечно, можно, если осторожно. Как отметить этот день? Ну, наверняка что-нибудь интересненькое записать в свой мини-блог. Если у вас есть страничка в соцсетях, самое время начинать, тем более, если это является какой-то мечтой. Ох, а вот следующий праздник удивительный. Он звучит, слушайте внимательно, день... Ой, работай как собака. Лучше бы это был день отдыхай как кот. Но парадоксальный праздник, который призывает нас работать с энтузиазмом и преданностью наших четвероногих друзей. Правда, если работать прям вот по-настоящему, как настоящая собака, то рабочий день должен состоять всего лишь из 2 часов активности, далее 6 часов еды и 16 часов сна. Звучит как идеальный график, поэтому вот можно воспринимать этот праздник еще и так. Ну и еще один праздник, он звучит как день разглядывания горизонта. И дело даже не про ту самую гостиницу в центре нашего города. Возможно, самый медитативный праздник в календаре, в эпоху, когда мы постоянно смотрим в экраны, телефоны, этот день напоминает о необходимости поднять голову и посмотреть вдаль. Горизонт – это граница между известным и неизвестным, между реальностью и мечтами. Да, друзья, можно словить медитацию даже в разглядывании горизонта. Вот такие праздники этого дня. Подумайте, какой вам откликается больше всего. И тот обязательно сегодня отметьте, потому что среда на календаре, а среда – это маленькая пятница. Можно уже и праздновать.

0: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня с 7 по 9 августа скидки до 90% в магазине «Белвест» в Барановичах на Баранова 8. Очень низкие цены и огромный выбор ассортимента. Приходите. Баранова 8, магазин «Белвест».
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM и говорим сегодня в дневном эфире о случайных совпадениях или счастливых случайностях. Знаете, есть интересный эксперимент британского психолога Ричарда Вайзмана. Он много лет изучал людей, которых окружающие называли счастливчиками. Такими, которым постоянно везет. Однажды он дал участникам простое задание – пролистать газету и посчитать фотографии. И вот что интересно, на второй странице огромными буквами было написано «Перестаньте считать, в этой газете 43 фотографии». Текст занимал почти половину страницы, но большинство людей, которые считали себя невезучими, его даже не заметили. Они были слишком сосредоточены на одном задании. А вот те самые счастливчики замечали подсказку почти сразу. После этого ученый сделал интересный вывод. Людям чаще везет не потому, что судьба выделяет их из толпы, а потому, что они более открыты новому, внимательнее смотрят по сторонам и не боятся отходить от плана. Так что, возможно, удача – это еще и привычка замечать возможности. Подумайте об этом обязательно, оглянитесь вокруг и начинайте замечать те самые подсказки судьбы и счастливые мгновения.

этом и другом подробнее. Правительство Беларуси запускает пилотный механизм поддержки экспортеров продовольственной продукции. Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Беларуси Александром Турчиным, производителям частично компенсируют транспортно-логистические расходы. Данная мера направлена на стимулирование поставок в страны дальней дуги. Совмин утвердил порядок отсрочки по уплате НДС для юрлиц. Компенсация будет предоставлена в 2027 году за отгрузки, осуществленные во втором полугодии 2026. Размер зависит от категории товара.

0: продукции, сухого молока и сыворотка. Важное условие участия в программе – демонстрация положительной динамики. Объем экспорта в целевую страну должен вырасти минимум на 10%. На национальный конкурс «В образ Беларуси. Позерк и открытие» уже поступило 219 заявок, сообщили в Национальном агентстве по туризму. Инициатива проводится для создания визуального символа и слогана. Каждому участнику, как индивидуально, так и в составе коллектива авторов, доступна презентация нескольких работ. Авторы лучших могут рассчитывать на призы в 10, 7 и 5 тысяч рублей. На первом этапе с 9 июля по 1 ноября организаторы принимают заявки, проходят их регистрацию с присвоением порядкового номера. Со 2 по 15 ноября комиссия определит до 20 лидеров, набравших наибольшее количество баллов. В заключительном туре с 16 ноября по 20 декабря пройдет открытое голосование. Судьи оценят аутентичность, контрастность, масштабируемость, многоязычие. Важно выделить уникальные черты страны, ее отличие в восприятии от соседних государств. Прямые телефонные линии заработают во всех исполкомах страны в субботу 8 августа. На связь с населением с 9 утра до полудня выйдут представители власти, чтобы обсудить насущные темы. Мера зарекомендовала себя как эффективный и оперативный способ решения наболевшего. Волнующие вопросы и имеющиеся проблемы, а также различные предложения и инициативы, направленные на организацию работы социальной сферы Брестской области, можно будет обсудить с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Виктором Рафаловичем. В компетенции замгубернатора образование, медицина, оздоровление и санаторно-курортное лечение, социальная защита, занятость, культура и спорт. Контактный номер 8 0162 26 99 26. Жителей Барановичей выслушает замглавы города Александр Козека. Звонить 65-03-45. Сельчанами диалог будет вести управляющий делами райисполкома Галина Ланкуть. 68-06-80. Традиционно все обращения будут взяты на контроль. И о спорте. На ледовых аренах нашей страны продолжается розыгрыш Кубка Руслана Салье. В программе среды три противостояния групповой стадии. Одно из них состоится в Гродно, где на площадке Ледового дворца барановичский состав сыграет с местным клубом. Поединок Немана и Авиатора начнется в 19 часов. Это уже вторая встреча для наших земляков в рамках именитого турнира. В плей-офф выйдут по 4 лучшие команды из двух групп, а обладатель трофея определится 6 сентября. К новостям компании. Производственный филиал открытого акционерного общества «Савушкин продукт» в городе Барановичи в связи с расширением производства приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов в транспортном предприятии. Телефон 8 0163 59 95 24. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 32-35 градусов.

остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. Сегодня мы в дневном эфире говорим о совпадениях. И мне кажется, у каждого из нас есть такая история, после которой хочется сказать: ну вот если бы не тот случай, или если бы не перепутал поезд, или если бы не задержался на работе, или если бы не согласился пойти туда, куда совсем не хотелось, то не произошло бы чего-то очень важного. Иногда одна маленькая случайность меняет целую жизнь. Поэтому сегодня вопрос к вам. Какая случайность оказалась самой счастливой в вашей жизни? Может быть, именно так вы нашли любимую работу или встретили вторую половинку, обрели настоящего друга или просто однажды оказались в нужном месте в нужное время? Пишите нам о таких случайных совпадениях, которые действительно случайность, не думаю, как говорится в известном меме. Пишите нам на короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. С удовольствием зачитаю ваши случайности, счастливые случайности в прямом эфире. И наверняка многих они улыбнут. Многие, потому что вспомнят тоже свои какие-то случайные моменты, которые приносили радость, улыбку, а возможно даже большое счастье.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейском. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. Говорим сегодня о случайностях. И знаете, недавно я наткнулась на одну историю, а сегодня поняла, что именно эта история – идеальная иллюстрация нашей сегодняшней темы. Молодой парень собирался на собеседование, все шло по плану, он подготовился, но, увы, опоздал на автобус. Настроение, конечно, испортилось, он решил пройтись пешком до следующей остановки. По дороге зашел в небольшую кофейню, чтобы хоть как-то успокоиться, выдохнуть, да, а пока ждал кофе, разговорился с человеком за соседним столиком. И знаете, что оказалось? Это владелец компании, в которую парень мечтал попасть. Через неделю он уже работал у него. Можно сказать, совпадение. Можно сказать, удача. А можно сделать и немного другой вывод. Если бы он в то утро только ругался из-за автобуса и не зашел выпить кофе, этой истории просто не случилось бы. Поэтому, друзья, иногда дело даже не в случайности, а в том, что мы готовы увидеть возможность там, где сначала видим только проблему. Подумайте об этом, и где действительно что-то идет не так, попробуйте заметить там возможность, а не грустить от того, что так произошло. Но я спешу напомнить, что мы приближаемся к часу дня. Это значит, что в начале следующего часа у нас уже состоится розыгрыш. Разыграем сегодня вкуснейшую шаурму от Donor Room, поэтому никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами на одной волне, не теряйте времени, хотя, как говорится, счастливые часов не наблюдают, и, видимо, сегодня я слишком счастлива, коль у меня уже на час вперед перебежало время. Ну что ж, включаем музыку и наслаждаемся этим днем.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 32-35 градусов. Вечером 26-28. Ночью ожидается 23-25 со знаком «плюс».

0: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
1: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
2: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
1: Находиться в дороге мне по душе.
0: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
3: Реклама.
4: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня с 7 по 9 августа скидки до 90% в магазине «Белвест» в Барановичах на Баранова 8. Очень низкие цены и огромный выбор ассортимента. Приходите. Баранова 8. Магазин «Белвест».
0: Заказывай доставку в «Бургер Кинг» со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
5: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: Привет-привет всем! На часах 13:12, и прямо сейчас у вас, наши дорогие слушатели, есть шанс выиграть вкуснейшую шаурму от Donor Room. Самая правильная еда – это мясо и овощи. Donor Room нашел способ накормить тебя вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи и тонкий лаваш – вот залог твоей энергии на весь день. Donor Room возле строительного магазина Build по адресу улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, на Боровках возле строительного магазина Строймаркет по адресу улица 50 лет БССР, 88, и на улице Ленина, 49. Доставка по телефону МТС, код 029-548-46-15. Скачай приложение Donor Room и получи скидку 10% на первый заказ. Ну а чтобы стать победителем сейчас, вам нужно на короткий номер 9946 прислать в сообщении всего лишь одну цифру с вариантом ответа на мой простой вопрос. И сегодня 10-й правильный ответ станет победным. Ну что ж, друзья, сегодня 5 августа, и сегодня отмечается Международный день светофора. Долго думала, какой же вопрос можно про светофор задать. Тут все понятно, да, зеленый, желтый, красный. Что же еще спросить? Но решила, что вопрос должен быть музыкальным. Итак, ваша задача – продолжить строчку. Поехали. Ах, почему был светофор зеленый? Все потому что... Почему же, да? Вариант номер один. Был по жизни он неопределенный. Вариант номер два. Был он в жизнь влюбленный. И вариант номер три. Был молодой и скромный. Напоминаю, короткий номер 9946. Именно сюда присылайте ваши ответы. Можно прислать всего лишь одну цифру с вариантом ответа. Можно прислать ответ целиком. Будет засчитано и то, и другое. Конечно же, я еще раз продублирую вопрос, варианты ответа. Мало ли, кто-то запутался, не понял, недорасслышал. Вот сейчас самое время слушать внимательнее. Ах, почему был светофор зеленый? Все потому, что... Один. Был по жизни он неопределенный. Два. Был он в жизнь влюбленный. Три. Был молодой и скромный. Ну вот сейчас уходим на музыкальную паузу. И совсем скоро вернемся и объявим победителя.

0: Диско. Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
3: Мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Кухня, шкаф-купе или гардеробная – все это спроектирует и изготовит для вас компания «ЮКОС Мебель». Качество собственного высокотехнологичного производства подтверждено сертификатом Белорусской торгово-промышленной палаты. Для вашего удобства покупку можно оформить в рассрочку через народный кредит со ставкой всего 4%. Доверьтесь «ЮКОС Мебель» – компании с многолетним опытом безупречной работы.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Возвращаемся в эфир, друзья. Музыкальная пауза позади. 13.22 на студийных. И пришло время объявить победителя сегодняшней СМС-игры. Напоминаю, что сейчас мы узнаем, кто же выиграет вкуснейшую шаурму от Donor Room. Вопрос этого дня звучал так. Нужно было продолжить строчку из песни «Ах, почему был светофор зеленый? Все потому что...» И, конечно же, правильный ответ номер два. Что было в жизнь влюбленной? Правильные ответы у нас были. И не один, и не два, и не три. Но самое интересное, это десятый правильный ответ, ведь именно он принес кому-то из вас победу. Давайте посмотрим, кому. Итак, номер телефона победителя заканчивается на цифры 8051. Поздравляем вас! Совсем скоро мы с вами свяжемся, расскажем, как можно забрать приз. Ну а в продолжении эфира хорошая музыка. Не грустите!

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 13:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Саша Машкетова. Добрый день. Депутаты не должны быть сторонними наблюдателями во время жатвы. Таким мнением поделилась председатель Совета Республики Наталья Качанова. Она напомнила, на селекторном совещании глава государства поставил задачу включиться каждому и сделать все для того, чтобы урожай, который сегодня стоит на полях, был убран. Текущие результаты пока радуют, но предстоит еще достаточно много работы, отметила спикер. Народным избранникам нужно видеть,

0: вакантные ставки будут закрываться за счет прибытия 540 молодых специалистов, включая 42 целевика. Не обойдется без привлечения учителей пенсионного возраста, отметил заместитель председателя. Особое внимание безопасной дороге ребят от дома до школы. В новом учебном году для перевозки 12 200 обучающихся будет задействовано 316 школьных автобусов, в том числе 49 новых. В Барановичском районе 38 подростков помогают аграриям во время уборочной. Это учащиеся школ и колледжей, сообщила первый секретарь райкома БРСМ Анастасия Харченко. В основном они работают на зерносушильных комплексах и других производственных площадках предприятий АПК. Как отметила лидер молодежи, для многих ребят это первый трудовой опыт, который, несомненно, воспитывает ответственность, дисциплину и самостоятельность. Всего в Брестской области сформировано 140 сельскохозяйственных отрядов, в которых задействованы 1833 человека. К слову, данная группа в Первом регионе входит в топ по численности, уступая лишь сервисным объединениям. Продолжаем выпуск. Экономия времени, прозрачность, юридическая сила. Данный сервис позволяет гражданам подавать заявления, прикреплять документы и получать решения по административным процедурам по электронной почте, исключая необходимость личного посещения госорганов. Удобство такого варианта оценили и местные жители. Так, за 7 месяцев текущего года в одно окно Барановичского горосполкома поступило 102 онлайн-запроса, в то время как за аналогичный период 2025-го их было только 9. Об этом рассказал начальник службы Михаил Шляков. По его словам, самой востребованной опцией среди населения остается постановка ребенка в детский сад в дистанционном формате. К новостям компании. Барановичская райпо закупает яблоки под опад по 20 копеек за килограмм. Телефон 8-033-359-94-53. 359-94-53. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
1: Погода.
0: Атмосфера на территории Беларуси продолжает раскаляться. Температура повышается. И только в пятницу с северо-западных районов жара начнет постепенно ослабевать. Столбики термометров понизятся до комфортных значений. Прощание с тропическим зноем пройдет бурно. С ливнями, под раскаты грома и с опасными шквалами. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 32-35 градусов. Вечером 26-28. Ночью ожидается 23-25 со знаком «плюс».

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. Сегодня говорим о интересных случайностях, совпадениях, которые не совсем кажутся нам совпадениями, а чем-то большим. И вот скажите честно, бывало ли у вас такое, что вы подумали о каком-то человеке, а через 5 минут этот человек звонит вам? Или весь день вы напеваете какую-нибудь песню, а потом заходите в магазин, и именно эта песня играет по радио? В такие моменты хочется сказать, ну не бывает же таких совпадений. А ученые говорят, бывает и довольно часто. Наш мозг вообще большой любитель искать закономерности. Это его работа. Он постоянно соединяет события между собой. Иногда очень удачно, а иногда, ну, немножко творчески. Есть даже интересный термин апофения. Это когда человек начинает видеть связи там, где их, возможно, вовсе и нет. Например, облако, похожее на кота. Да. Или пятно на стене напоминает карту мира. Или три одинаковых числа подряд кажутся особенным знаком. Но знаете что? Мне даже нравится эта особенность нашего мозга, потому что именно она делает мир чуточку менее скучным. Ведь иногда хочется верить, что жизнь умеет подмигивать. Главное не искать тайный смысл в том, что утром закончился кофе. Хотя, если после этого вы случайно нашли новую любимую кофейню, кто знает, может быть такая случайность и не случайность. Ну а я напоминаю, что у нас работает смс-портал, короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. Вы можете писать нам и поздравлять любимых людей с праздниками, передавать приветы или просто делиться своими какими-то совпадениями. И у нас есть сообщение. Родные и близкие передают слова благодарности за самоотверженный труд на земле жителю деревни Полонечко, комбайнеру Константину Казимировичу Кузьмичу, чья трудовая биография началась в 17 лет. Сегодня Константин Казимирович 38-й сезон продолжает трудиться на благо белорусского каравая в сельхозпредприятии «Столовище Агро». Общение с этим человеком всегда дарит радость. Поздравляем вас, да, благодарим, потому что все мы любим хлеб и знаем этот запах удивительный, вкусный. Но как появляется хлеб на нашем столе, за этим лежит огромный-огромный труд. Поэтому, да, благодарим всех комбайнеров, их помощников, всех, кто дарит нам тот самый белорусский, самый вкусный хлеб.

0: бывшей.
1: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
2: Реклама.
3: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Иголеньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай, заходи к нам на Бадака 11А. Иголенька ждет тебя.
4: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Ну что ж, друзья, время дневного эфира подходит к своему завершению. Сегодня мы с вами весь день пытались разобраться, существуют ли случайности в нашей жизни. И знаете, наверное, точного ответа так никто и не придумал. Но мне очень понравилась одна мысль. Жизнь как книга. Самые интересные главы обычно начинаются со слов «я этого совсем не планировал». И правда, мы можем строить планы, можем составлять маршруты, продумывать каждый шаг, но иногда стоит оставить место чему-то неожиданному. Новому знакомству, неожиданной идее, спонтанной прогулке или просто хорошему разговору. Потому что именно такие моменты потом становятся любимыми историями, которые мы рассказываем друзьям со словами «представляешь, совершенно случайно». Хотя, кто знает, может быть, некоторые случайности просто очень хорошо умеют маскироваться. Ну что ж, пришло время прощаться. На одной волне с вами была Лерика Черненко. Желаю вам, чтобы сегодня с вами случилась хотя бы одна приятная неожиданность. И до встречи завтра на 100.0 FM.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха в течение...
2: По телефону МТС код 29-882-77-66. 10 минут и ваш заказ готов. Приезжай, забирай, наслаждайся.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Для стройотрасли Беларуси минувшая пятилетка ознаменовалась настоящим прорывом. Акция «Беларусь. Труженикам села» проходит в Барановичском районе. Об этом и другом подробнее. Для стройотрасли Беларуси минувшая пятилетка ознаменовалась настоящим прорывом. Суммарный экспортный потенциал достиг почти 5 миллиардов долларов. Скачок практически на треть. За неполный 2026 уже 2,5 миллиарда, сообщил министр архитектуры и строительства Вадим Ольшевский. Главным стратегическим рынком сбыта остается Россия, на которую приходится свыше 90% зарубежных поставок. В ключевой сфере Беларусь последовательно движется к полному импортозамещению и самообеспечению ключевыми стройматериалами. Сегодня делается ставка на цифровую трансформацию и развитие нормативной базы отрасли с учетом международного опыта и внедрения современных стандартов, отметил Вадим Ольшевский. Акция «Белая Русь. Труженикам села» проходит по всей стране. Председатель Барановичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Юлия Махнач посетила сельхозпредприятие «Столовичи Агро», чтобы выразить благодарность тем, кто день за днем самоотверженно трудится на земле, вкладывает силы, душу и профессионализм в каждый выращенный колосок, нося значительную лепту в общий каравай. Теплые слова и поздравления были адресованы старшему комбайнеру Александру Середе. Он намолотил более 1500 тонн зерна. Рядом надежный помощник Дмитрий Галуза. Не останавливается работа и на зернотоке. Механизатор Игорь Кунцевич обеспечивает круглосуточную качественную переработку.

0: Актуальную информацию можно отслеживать онлайн на официальном интернет-портале Госпогранкомитета. Продолжаем выпуск. В Гродненском районе продолжается реализация одного из самых масштабных турпроектов – создание культурно-исторического парка «Старый город». В агротуристическом комплексе «Коробщицы» создают целый квартал в стиле 19-го – начала 20 века. Здесь появятся стилизованные улицы, торговые ряды, ремесленные мастерские, гостиницы, ресторан, кинотеатр и собственная ратуша. Всего возведут 10 капитальных зданий и 3 национальных дома, которые познакомят гостей с белорусскими этнографическими традициями. Создатели делают ставку не только на архитектуру, но и на интерактивность. Специалисты уже провели несколько этнографических экспедиций и собрали десятки уникальных предметов быта, которые станут частью интерьеров будущих построек. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 32-35 градусов. Вечером 26-28. Ночью ожидается 23-25 со знаком плюс.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 32-35 градусов. Вечером 26-28. Ночью ожидается 23-25 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности. Редактор

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Первый маршрутный грузовой поезд «Славянский караван» прибыл из Беларуси в Ташкент. Очередной домашний матч проведет футбольный клуб «Барановичи». Об этом и другом подробнее. Первый маршрутный грузовой поезд «Славянский караван» прибыл из Беларуси в Ташкент. Торжественная церемония встречи прошла сегодня на станции Чукурсай. Поезд отправился 30 июля с Орши Восточной по маршруту Беларусь-Россия, Казахстан, Узбекистан и проехал 3822 километра за 6 дней. В составе 51 вагон с белорусской продукцией деревообработки и продовольственных грузов. Запуск стал одним из практических результатов официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и переговоров с президентом Александром Лукашенко 8-9 июля. Сотрудничество продолжится. Стороны намерены совершенствовать международные треки и внедрять современные логистические решения для увеличения объемов взаимной выручки. Намечено, что состав поначалу будет курсировать 2 раза в месяц. Победители республиканского конкурса «Национальная литературная премия» традиционно наградят на Дне белорусской письменности. В стране подведены итоги творческой инициативы. В 2026-м было подано 102 заявки. Компетентное жюри отобрало лучшие проекты в 7 номинациях. Мероприятие проводится ежегодно в целях поддержки развития белорусской художественной литературы и творчества писателей, стимулирования создания новых произведений в области поэзии, прозы, драматургии, журналистики, литературной критики и литературоведения для взрослых, детей и молодежи, а также популяризации книг и чтения в обществе. Организаторами выступают несколько ведомств – информации, культуры, образования, а также общественное объединение «Союз писателей Беларуси». Торжественная церемония чествования лидеров состоится 5-6 сентября в Костюковичах Могилевской области. Именно этот город станет местом, где слово вновь объединит прошлое, настоящее и будущее отечественной культуры. Продолжаем выпуск. 5-й всебел...

0: а 20 августа проследует в городской поселок Городище. Здесь литургия состоится в Крестовоздвиженском храме. Примет верующих и агрогородок Корчево, храм преподобного Серафима Саровского. Далее православные направятся в Гродненскую область. И о спорте. Очередной домашний матч проведут футболисты «Барановичи». На стадионе городской подопечные Романа Киренкина 9 августа встретятся с борисовским «Батэ». Начало спарринга в 16:45. Болельщиков приглашают поддержать местный состав. Сейчас красно-синие на 11-й позиции турнирной таблицы с 16 баллами, а его соперник на 15-й с 9. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 23-26 градусов. В течение дня 32-34 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Многопрофильный медицинский центр «Ультраклиник» предоставляет широкий спектр услуг. Консультации опытных специалистов, диагностика на современном высокотехнологичном оборудовании, все виды анализов, обслуживание по страховке. «Ультраклиник», Барановичи, Смоленская, 12А, без выходных. Телефон 7699.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 23-26 градусов. В течение дня 32-34 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Кухня, шкаф-купе или гардеробная – все это спроектирует и изготовит для вас компания «ЮКОС Мебель». Качество собственного высокотехнологичного производства подтверждено сертификатом Белорусской торгово-промышленной палаты. Для вашего удобства покупку можно оформить в рассрочку через народный кредит со ставкой всего 4%. Доверьтесь «ЮКОС Мебель» – компании с многолетним опытом безупречной работы.
2: Время сочной выгоды. Новое кафе «Кофе Пью» на Притыцкого, 77А.
3: Горячая, ароматная курочка гриль с хрустящей золотистой корочкой уже ждет вас. А еще нежные крылышки, сочные бедрышки, шаурма с разными добавками и фирменным соусом. Купить 10 порций шаурмы и 11 бесплатно.
2: Кафе «Кофе Пью» еще и на Парковой, возле Грошика.
3: Предзаказ по телефону МТС, код 29-882-77-66. 10 минут, и ваш заказ готов. Приезжай, забирай, наслаждайся.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина 32. 8 августа в 12:00.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». С 1 по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Минсельхозпродия назвали районы передовики, в их числе Барановичский. Средства от налога на собак будут расходоваться на местном уровне. Об этом и другом подробней. В Беларуси намолотили более 5 миллионов тонн зерна, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Аграрии находятся на экваторе жатвы. Культуры с учетом рапса, но без кукурузы, собраны с территории в 1 456 000 гектаров, что составляет 60% от общей площади. Традиционный лидер уборочной кампании – Брестская область. На ее счету 1 360 000 тонн. Как отметили в профильном ведомстве, в первом регионе высокие результаты демонстрируют труженики Барановичского района. Государство оказывает материальную поддержку семьям при рождении ребенка. О новых размерах выплат рассказали в Министерстве труда и социальной защиты. Так, при появлении первенца начислят единовременное пособие в 5303 рубля. Если будущая мама до 12-недельного срока беременности встанет на учет в организацию здравоохранения, то бюджет увеличится на 530 рублей. За второго полагается 7425 рублей. Многодетным назначается семейный капитал. На сегодня это 35 505 рублей. Досрочно использовать средства можно на улучшение жилищных условий, получение платного образования, медицинских услуг, а также на покупку товаров для реабилитации инвалидов. Содержание домашнего питомца – это не только радость, но и юридическая ответственность. В Беларуси владельцы собак обязаны платить налог. Как рассказала член постоянной комиссии Палаты представителей по жилищной политике, торговле и строительству Елена Хиля, собранные средства имеют четкие векторы расходования на местном уровне. Так, деньги могут направить на создание инфраструктуры для выгула, финансирование программ по стерилизации бездомных или животных малоимущих граждан, которые не могут оплатить процедуру самостоятельно, а также на возведение новых и поддержку действующих приютов для четвероногих. Депутат отметила, стандартная налоговая ставка по стране 14 рублей за квартал для обычных пород хвостатых. Тарифы отличаются в зависимости от региона. Продолжаем выпуск. Несмотря на устойчивую и высокую температуру воздуха, до наступления осеннего периода остается менее месяца. В этой связи энергетики Барановичи переходят к активной фазе подготовки к предстоящему отопительному сезону. В планах у специалистов опрессовка тепловых сетей. Таким образом, с 10 по 16 августа не будет горячей воды в центре города, Текстильном, на Боровках, а также в домах жителей Южного, Северного 2 микрорайонов. Участка ограниченного улицами Пролетарской, Промышленной, Кирова. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 23-26 градусов. В течение

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
4: Телефон рекламной службы. 60 36 36.
5: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Баранович ФМ.
1: Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, немножко, немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, а это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко множество.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 23-26 градусов. В течение дня 32-34 со знаком «плюс».

Добрый день. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы стараемся выступить в роли самого подходящего музыкального сопровождения по дороге домой, так чтобы вам было чем себя занять. По другую сторону радиоприемника впереди две СМС-викторины, реклама, музыка, новости, погода и все такое прочее. Но прежде обращаю ваше внимание на то, что сегодня 5 августа на календарной странице, среда. Пожелаю вам хорошего вечера и соответствующего настроения. Делимся музыкой, держим себя в тонусе, готовимся принять участие в первом СМС-розыгрыше на сегодня.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: Новое кафе «Кофе Пью» на Притыцкого, 77А.
3: Курочка-гриль, нежные крылышки, сочные бедрышки, шаурма.
2: Кафе «Кофе Пью» еще и на Парковой, возле Грошика.
3: Предзаказ по телефону МТС, код 29-882-77-66. 10 минут, и ваш заказ готов.
4: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
5: Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14:00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
9: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Бутик «Авто» отмечает открытие нового филиала сети автохаусов «Барановичах». 8 августа в 12:00 на улице Ленина, 32, состоится большой праздник в честь открытия 25-го филиала сети в Беларуси. Приходите всей семьей.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня сертификат на топливо на сумму 50 рублей от сети автохаусов «Бутик Авто». Он, естественно, достанется только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде СМС 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 5 августа в 1948 году, этот спортсмен стал первым футболистом, забившим 100 мячей в чемпионатах Советского Союза. Как вы думаете, кто бы это мог быть? Вариант первый – Георгий Федотов, вариант второй – Александр Мостовой и вариант третий – Дмитрий Кириченко. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 5 августа в 1948 году, этот спортсмен стал первым футболистом, забившим 100 мячей в чемпионатах Советского Союза. Кто бы это мог быть? Вариант первый – Георгий Федотов, вариант второй – Александр Мостовой и вариант третий – Дмитрий Кириченко. Если перечисленные футболисты вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто довериться интуиции и выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама. Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: «Ами». Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня с 7 по 9 августа скидки до 90% в магазине «Белвест» в Барановичах на «Баранова 8». Очень низкие цены и огромный выбор ассортимента. Приходите. «Баранова 8», магазин «Белвест».
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина 32. 8 августа в 12:00.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
6: Слушай свое на Баранович FM.

Давайте подведем итоги СМС-викторины. Мы интересовались, как зовут выдающегося советского футболиста, который стал первым футболистом, забившим 100 голов чемпионата Советского Союза. Сейчас его имя входит только в топ-20. Это Григорий Федотов, как многие из вас догадались. Все же Александр Мостовой и Дмитрий Кириченко немного из другой эпохи. А Григорий Федотов – знаменитый советский футболист, нападающий и тренер, капитан команды ЦДК, заслуженный мастер спорта Советского Союза. В конце 60-х годов был создан клуб Григория Федотова, в который включались футболисты, забившие больше сотни голов в соревнованиях высшего уровня, в чемпионате, кубке и играх за сборную Советского Союза. Сейчас на вершине престижного списка лучших бомбардиров по-прежнему остается Олег Блохин, далее с большим отрывом следует Артем Дзюба и замыкает тройку Олег Протасов. Интересный факт, имя Григория Федотова какое-то время носил стадион московского клуба ЦСКА. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 54-15, и еще один сертификат отдадим номеру 2283. Поздравляем, ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить сертификат на топливо на сумму 50 рублей от сети автохауса «Бутик Авто». 8 августа в 12:00 на улице Ленина, 32, состоится большой праздник в честь открытия 25-го филиала сети автохауса «Бутик Авто» в Беларуси. Приходите всей семьей.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Международный форум Шанхайской организации сотрудничества по устойчивому развитию состоится 2 ноября в Минске. Там, где ты есть. В Барановичах открылась персональная художественная выставка Татьяны Черкас. Об этом и другом подробнее. Международный форум Шанхайской организации сотрудничества по устойчивому развитию состоится 2 ноября в Минске с участием национальных координаторов государств-членов ШОС. Как отметил Сергей Олейник, Минская площадка призвана стать важным этапом координации совместных действий. Важно выработать совместные региональные рекомендации и предложения со стороны государств ШОС к новой повестке целей устойчивого развития на период после 2030 года, чтобы Беларусь вышла с солидными предложениями и идеями по будущему. Ход строительства моста через Припять и подъездной дороги, которые свяжут Столинские и Лунинские районы, проинспектировали на Брещине. Возведение предусмотрено программой развития районов Припятского Полесья на 2025-2030 годы. Процесс стартовал нынешней весной. За это время выполнены работы подготовительного периода по расчистке полосы отвода, устройство технологических проездов и площадок строительного городка. Рабочие занимаются устройством земляного полотна автомобильной дороги на обоих берегах. Готовность объекта на данный момент составляет 14%. Как подчеркнул уполномоченный представитель главы государства Брестской области Михаил Русый, за выполнение поручения президента взялись оперативно. Был создан рабочий штаб. Специалисты просчитали все моменты – от начала работ до их завершения, возможности, необходимое число организаций и специалистов. Будущее сооружение обеспечит круглогодичное транспортное сообщение между Столинским и Лунинским районами по кратчайшему пути. Он станет прямым автодорожным выходом из Столина в Минск, Барановичи и Гродно. Продолжаем выпуск. Многодетные семьи Барановичей начали получать единовременную выплату к школе. Средства полагаются тем, кто воспитывает 3 и более детей до 18 лет. При этом доход не важен, рассказали в отделении комплексной поддержки в кризисной ситуации территориального центра соцобслуживания населения города. Суммы перечислены свыше 1800 семьям, в которых воспитывается 3451 ребенок. Объем направленного финансирования составил почти 550 тысяч рублей. Размер господдержки – 30% от бюджета прожиточного минимума или более 159 рублей на каждого школьника. Чтобы подать заявление, необходимо до конца сентября обратиться в местные органы соцзащиты или по месту учебы ребенка. В Барановичах второй сезон применяется практика, позволяющая оперативно обеспечить помощь многодетные пары, отправляющие детей за знаниями. Такая возможность появилась благодаря тому, что сбор заявлений начался с конца предыдущего учебного года. Последними поддержку получат родители первоклассников и десятиклассников после того, как будет закончено их зачисление в учреждение образования.

0: Притягивают взгляд также изящные натюрморты и реалистичные портреты. Сама Татьяна Черкас говорит, что каждый посетитель увидит в картине свою историю, трогающую сердце.
1: Когда человек смотрит на нее и получает какое-то впечатление. Кому-то нравится пейзаж, кому-то натюрморт, потому что они начинают чувствовать и отдавать свои чувства этой картине. Поэтому я назвала «Там, где ты есть». Свою жизнь мы формируем сами. Здесь собраны разные жанры, и пейзаж, и натюрморт, портреты. Природа – это неотъемлемая часть нашей жизни. Если ты идешь мимо и видишь только серый асфальт – твой мир. Если ты поднимаешь голову и видишь красивый закат – это тоже твой мир. Картины все выполнены маслом.
0: «Дело жизни» автор нашла на пятом десятке жизни. Художница творчеством занимается порядка 6 лет. Ее полотна находятся как в частных коллекциях, так и украшают дома родных и знакомых. Свои навыки Татьяна совершенствует, обучаясь на курсах и тренингах. Оценить экспонаты барановичане смогут до середины сентября. К новостям компании. «Савушкин продукт» приглашает к сотрудничеству грузоперевозчиков с собственным автотранспортом, оборудованным рефрижераторами для доставки молочной продукции в торговую сеть. Телефон плюс 375 44 779 60 30. Барановичскому райпо требуются разъездные заготовители для заготовки яблок в сезон, возможно, собственным транспортом. Транспортные расходы возмещаются. Оплата сдельно-премиальная. Справки по телефонам 8 029 604 43 47 46 40 23. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
2: Погода.
0: Красный уровень опасности из-за жары объявлен на завтра, 6 августа, в Беларуси. Днем будет плюс 28 градусов по северу до плюс 40 по югу. В отдельных районах ожидаются дожди. По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 23-26 градусов. В течение дня 32-34 со знаком «плюс».

0: Реклама. Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Барановичах. Текстильная 16А. Автосеть. За шинами к нам.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол и 4 стула» всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьные одіння белорусских витворців – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носится с гонором.

Ну, кто только что к нам присоединился, напоминаю, что вы слушаете дневной эфир на волне радиостанции «Баранович FM». Наша программа называется «Еще не вечер». Приятное музыкальное сопровождение по дороге домой. Просто слушайте музыку, а также принимайте активное участие в СМС-викторинах. Тем более, что на следующий час мы планируем разыграть еще один сертификат на топливо. Поэтому не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 23-26 градусов. В течение дня 32-34 со знаком «плюс».

ничего не изменилось за время музыкальной паузы. Продолжается программа «Еще не вечер», где мы стараемся делиться интересными новостями и приятными вкусными подарками. Во втором и заключительном части программы мы порадуем слушателей еще одной викториной. Но сначала напомню вам о том, что сегодня 5 августа на календарной странице. Среда, Дуа Липа открыла новый музыкальный час, а далее плейлист разгонит Шакира. Наслаждайтесь музыкой, чуть позже отправимся в рубрику «Брейнсторм», чтобы в очередной раз испытать удачу и попытаться выиграть сертификат на топливо.

0: Реклама.
1: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня с 7 по 9 августа скидки до 90% в магазине «Белвест» в Барановичах на Баранова 8. Очень низкие цены и огромный выбор ассортимента. Приходите, Баранова 8, магазин «Белвест».
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
6: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

что мне останется тут на земле. Искать и надеяться. Знаешь, не делится эта любовь ни на что, во что бы хотелось нам. Вечная драма пустых адресов. Я ищу тебя, кажется, вечность. Тут не туда, там не туда. У меня играют слова, мы с тобой еще в

Одолжила неделям, у них не бывает возврата. Ели, они ели меня с аппетитом голодного утром на завтрак в теме. Ты же знаешь, я весь о тебе без другого нытья или прочего. Что же ты, дура, творишь, и какие еще тебе надо от нищего почести?

0: Время второй игровой викторины. Желающим принять участие на кону сегодня сертификат на топливо на 50 рублей. Бутик «Авто» отмечает открытие нового филиала сети автохаусов в Барановичах. 8 августа в 12.00 на улице Ленина, 32, состоится большой праздник в честь открытия 25-го филиала сети в Беларуси. Приходите всей семьей.
1: Брейнсторм.
0: Несложные правила мозгового штурма. Я задаю вопрос, предлагаю три варианта ответа под порядковыми номерами 1, 2, 3. Если вы догадались, о чем идет речь, то сбрасывайте смс на короткий номер 9946 с тем вариантом ответа, который вам кажется единственно верным. И, возможно, сертификат достанется именно вам. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 5 августа в 1962 году, появился на свет выдающийся американский баскетболист Патрик Юинг, который практически всю свою карьеру провел в одном клубе. А помните ли вы цвета какой команды НБА он защищал? Вариант первый – Нью-Йорк Никс, вариант второй – Чикаго Буллс и вариант третий – Юта Джаз. Давайте повторим вопрос, будьте предельно внимательны. В этот день, 5 августа в 1962 году, появился на свет выдающийся американский баскетболист Патрик Юинг, который практически всю свою карьеру провел в одном клубе. Помните ли вы, как называется эта команда НБА? Вариант первый – Нью-Йорк Никс, вариант второй – Чикаго Буллс и вариант третий – Юта Джаз. Предлагаю довериться интуиции, вспомнить или наугад выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Баранович FM.
1: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги. СМС-розыгрыша. Мы интересовались, как называется известный клуб НБА, цвета которого на протяжении 15 лет защищал выдающийся американский баскетболист Патрик Юинг. И с другими командами он даже не ассоциируется. Это, разумеется, Нью-Йорк Никс, как многие из вас правильно вспомнили. Большую часть своей карьеры Юинг играл в качестве стартового центрового в команде Нью-Йорк Никс Национальной баскетбольной ассоциации. Затем завершил свою игровую карьеру в Сиэтл Суперсоникс и Орландо Мэджик. Здесь его пребывание не было ни длительным, ни удачным. В 96-м году Юинг был назван одним из 50 величайших игроков в истории НБА и одним из 75 величайших игроков в истории НБА в 2021 году. Он дважды введен в зал славы баскетбола. Кроме того, в 2009 году он был введен в Олимпийский зал славы США как член знаменитой Dream Team. Интересный факт. В 2003 году Нью-Йорк Никс вывели из обращения номер 33, под которым выступал Патрик Юинг. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 6656. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как забрать свой подарок, и отдельно благодарим «Бутик Авто» за партнерство. «Бутик Авто» отмечает открытие нового филиала сети автохаусов в Барановичах. 8 августа в 12:00 на улице Ленина, 32, состоится большой праздник в честь открытия 25-го филиала сети в Беларуси. Приходите всей семьей.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Наталья Василевская. Добрый вечер. Для стройотрасли Беларуси минувшая пятилетка ознаменовалась настоящим прорывом. Суммарный экспортный потенциал достиг почти 5 миллиардов долларов. Скачок практически на треть. За неполный 2026 уже 2,5 миллиарда, сообщил министр архитектуры и строительства Вадим Ольшевский. Главным стратегическим рынком сбыта остается Россия, на которую приходится свыше 90% зарубежных поставок. В ключевой сфере Беларусь последовательно движется к полному импортозамещению и самообеспечению ключевыми стройматериалами. Сегодня делается ставка на цифровую трансформацию и развитие нормативной базы отрасли с учетом международного опыта и внедрения современных стандартов, отметил Вадим Ольшевский. Акция «Белая Русь» труженикам села проходит по всей стране. Председатель Барановичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Юлия Махнач посетила сельхозпредприятие «Столовище Агро», чтобы выразить благодарность тем, кто день за днем самоотверженно трудится на земле, вкладывает силы, душу и профессионализм в каждый выращенный колосок, нося значительную лепту в общий каравай. Теплые слова и поздравления были адресованы старшему комбайнеру Александру Середе. Он намолотил более 1500 тонн зерна. Рядом надежный помощник Дмитрий Галуза. Не останавливается работа и на зернотоке. Механизатор Игорь Кунцевич обеспечивает круглосуточную качественную переработку и закладку урожая на хранение. Эти люди в поле до зари, без скидок на погоду и усталость, подтверждая своим трудом преданность делу и родной земле. Латвийская сторона официально уведомила Государственный пограничный комитет Беларуси о том, что работа пункта пропуска по Терниеке полностью восстановлена 4 августа в 21:00. В настоящее время в штатном режиме осуществляется оформление как грузовых, так и легковых транспортных средств, сообщили в белорусском ведомстве. В связи с этим ограничения на движение через данный участок границы сняты. Актуальную информацию можно отслеживать онлайн на официальном интернет-портале Госпогранкомитета. И о спорте. На ледовых аренах нашей страны продолжается розыгрыш Кубка Руслана Салея. В программе среды три противостояния групповой стадии. Одно из них состоится в Гродно, где на площадке Ледового дворца барановичский состав сыграет с местным клубом. Поединок Немана и Авиатора начнется в 19:00. Это уже вторая встреча для наших земляков в рамках именитого турнира. В плей-офф выйдут по 4 лучшие команды из двух групп, а обладатель трофея определится 6 сентября. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 23-26 градусов. В течение дня 32-34 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня с 7 по 9 августа скидки до 90% в магазине «Белвест». В Барановичах на Баранова 8. Очень низкие цены и огромный выбор ассортимента. Приходите. Баранова 8. Магазин «Белвест».
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
5: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

этом можно заканчивать. Сегодня у нас получилось разыграть сразу несколько сертификатов на топливо. Завтра продолжим марафон викторины и розыгрышей. Но мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM. Наслаждайтесь вечерним плейлистом. Настраивайтесь на любимую волну в любое время дня и ночи. Напомню, мое время в эфирной студии, как всегда, начинается с 5 часов. У микрофона был Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

наше радио. Барановичи ФМ.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 23-26 градусов. В течение дня 32-34 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Во-во-во, и голенько, полегче.
2: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
1: От цены в шоке даже продавцы.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

Исчезли запутанные дни. Среди них ты один. Сколько в башке ерунды, что хочется выйти. Вокруг все явно не то. Кофе остывший глоток. Я сейчас дышу.

0: Реклама.
1: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня с 7 по 9 августа скидки до 90% в магазине «Белвест» в Барановичах на Баранова 8. Очень низкие цены и огромный выбор ассортимента. Приходите, Баранова 8, магазин «Белвест».
2: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 23-26 градусов. В течение дня 32-34 со знаком плюс.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

0: не звони, не пиши. Позвони, напиши, помиг, подскажи. Мы от всех убежим, быстро как Энди.
1: Барановичи FM.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 23-26 градусов. В течение дня 32-34 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха утром 23-26 градусов. В течение дня 32-34 со знаком «плюс».